0: Nomfuso says she doesn't give up. Nobody should give up. We have to continue. We have to continue. Leaving is a fight. Leaving is a fight. It's a struggle. We have to. And the theme for today, the topic, it's family quarrels. And I have something from Nelson Mandela. He said the greatest glory in leaving lies not in never falling, but in rising every time we fall. It is not based on the quarrels which erupt in our families, but also how to resolve it and how to solve them. How to acknowledge that you made a mistake or you said something wrong or you hurt each other. And if you admit it, then you will find a way to correct it. But if you don't even acknowledge you made a mistake, it is difficult to find a way to correct it. And also, it is all the family quarrels also erupt from past unresolved issues. Issues which are not really talked about, are not really digested, are not really communicated, are not really solved. This also involves a lot of drama in the family quarrels. Lingering resentment from old conflicts which are not really talked about and resolved. Recognizing these underlying causes foster empathy and helps you address problems before they even escalate. It also helps to foster open and respectful communication. This is what we have to also consider.
1: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкланд.
2: Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эхо Айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
3: Здравствуйте! Сегодня с вами в студии Лёша, и мы поговорим с вами про книжную ярмарку «Берлин-Бебельплац», которая проходила с 1 по 3 мая. В передаче прозвучат голоса организаторов и активистов, издателей, поэтов и переводчиков. Первое интервью в нашей программе будет интервью с Ольгой Чесноковой, главной организаторкой «Берлин-Бебельплац» в 2025 и 2026 годах. Здравствуйте. Насколько в этом году сложнее или легче для вас была организация Берлинской книжной ярмарки?
4: Она и сложнее, и легче, естественно, да, когда делаешь что-то во второй раз, уже более понятно какие-то шаги. Сложнее было в том смысле, что я это делала в этом году без денег, и изначально у нас не было совсем никакого финансирования, потом нас поддержал фонд Фридриха Эберта и закрыл нам какие-то расходы, например, на синхронный перевод и так далее. Вот, собственно, я сознательно это делала, и хотелось провести ярмарку во второй раз, не пропускать год. Но, в принципе, как бы они получились разные, эти ярмарки. И та, и другая были интересными, и в этом году, мне кажется, мы вышли на какой-то следующий уровень и по качеству, и по количеству, что, конечно, радует.
3: Да, это очень здорово, и, конечно же, очень здорово, что удалось получить в этом году финансирование. Нужно ли было для этого как-то заранее подаваться, или вам предложили, или вы нашли этот фонд?
4: Это как раз не звучит, как мы получили финансирование. Мы подавались на разнообразные гранты, действительно, в течение всего года, как бы между ярмарками, и как раз тут мы никакого финансирования не получили. Это были и городские, и как бы федеральные фонды, самые разные. В этом смысле, да, потому что сейчас, как известно, расходы на культуру сокращаются в Германии, и это первое, что мы как бы слышали от них от всех. Вот, поэтому здесь вот этот фонд, он поддержал какие-то наши целевые расходы, да, и это, конечно, здорово, например, иначе без них мы бы не могли оплатить синхронные переводы для трех секций, которые нам казались очень важными, поскольку хотелось, чтобы пришли немецкие слушатели и как поняли, о чем, собственно, здесь идет речь, и то все эти люди, грубо говоря, для многих это открытие.
3: Какова вообще ваша перспектива как организатора на развитие русскоязычной мигрантской среды, вообще литературы, издательства, культуры, опять же?
4: Ну, я в этом смысле действительно организатор, да, я и могу только способствовать этому развитию, и, в общем-то, культура, она прекрасно без меня существует, в том смысле, что зависит от многих других обстоятельств, а я могу только поддерживать как организатор ярмарки какие-то инициативы, издательства, да, способствовать максимально тому, чтобы люди встречались, какие-то новые проекты придумывали и так далее, и так далее. В этом смысле, конечно, любая книжная ярмарка такой как бы допинг, да, для всех участников, и издателей, и читателей, и авторов, конечно. Да, то есть об этом говорили вот многие участники после ярмарки, что получили колоссальный такой заряд энергии и, так сказать, желание двигаться дальше и делать новые проекты. А так мы все, конечно, зависим от множества обстоятельств внешних и общей ситуации. Поэтому моя роль тут и роль ярмарки некоторым образом объединяющая. Было бы что объединять, что называется, да.
3: Да, про объединение тоже хотелось бы поговорить. На ваш взгляд, тоже с перспективы вот этих двух лет организации ярмарки, сообщество как-то в целом эмигрантской культуры, вообще людей, кто является русскоязычным и находится сейчас в эмиграции, люди, сообщество крепнет или люди как-то расходятся друг от друга в разные стороны?
4: Ну, на мой взгляд, понятно, да, что это сообщество рассеянное, да, это все как бы континенты, так сказать, от Америки, Израиля до Европы. Но в современном мире все-таки есть возможности, несмотря на расстояние географические, объединяться и делать что-то вместе. Мне кажется, это сейчас происходит. По крайней мере, точно есть понимание, что вместе сделать можно гораздо

0: с вами согласен, что люди объединяются, и с перспективы как-то это становится заметно. Можем ли мы по результатам ярмарки в этом году уверенно сказать, что основной российский издатель сейчас – это издатель за пределами России, кто находится в эмиграции?
1: Это вопрос, да, который многими обсуждается, и вопрос, наверное, спорный, потому что есть мнение, что центр как бы литературной жизни смещается из России за границу. Возможно, так это и есть. Здесь происходит больше издания неподцензурных текстов, естественно, в большем объеме. И развитие литературы, его видно здесь, да, что происходит там, мы все как бы в России мы наблюдаем и запреты, и аресты, и так далее. И вот эта видимая часть русскоязычной литературной жизни в России, она довольно печальная. Мы не знаем, какие там тексты создаются, да, мы их не видим, они не могут быть, может быть, напечатаны. Возможно, мы их увидим позже, но сейчас, мне кажется, да, во многом это так.
0: Конечно, очень тяжело наблюдать то, что происходит сейчас внутри России. Но, тем не менее, сейчас вот в такое время, что мотивирует вас больше всего и вообще продолжать заниматься организацией такого большого мероприятия, несмотря на все сложности? Будет ли ярмарка в 2027 году?
1: Я чувствую запрос, да, то есть если бы это не было нужно, я бы ничего не сделала. Здесь простая история, да, то есть если ты собираешь людей, они либо приезжают, либо не приезжают, потому что это никому не надо. Здесь запрос был огромный. Приезжали авторы, издатели. У нас очень много было посетителей в этом году, там около 4000. Поэтому это очень здорово делать, когда ты понимаешь, что это нужно. Да? То есть в этом смысле все очень просто. По поводу того, будет ли ярмарка в следующем году, сложно сказать. Да? Если она состоится в том же объеме или большем, если опять мы сможем организовать 116 встреч, представить 25 книжных издательств, это, конечно, для нас, наверное, действительно снова будет такой общий книжный праздник, и не только. В целом нужно понимать, что это происходит все на фоне войны и убийств, и потерь. И это значит, что ситуация в России не меняется, и запреты там на книги остаются, и весь этот центр книжной жизни происходит, например, в Берлине. Поэтому, с одной стороны, это будет радостное событие, если оно состоит, будет дальше проводиться. С другой стороны, в общем-то, довольно печальное. Вот. Но если запрос будет такой, то делать, мне кажется, обязательно нужно, потому что нужно всему комьюнити, нужно. Это очевидно.
0: Спасибо за организацию такого действительно сложного, ресурсозатратного мероприятия. Мне кажется, что людям сейчас это очень нужно. Многие со мной согласятся. Ольга, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое.
2: Только что прозвучало интервью с Ольгой Чесноковой, главной организаторкой ярмарки «Берлин-Бибель-Пласт» в 2025 и 2026 годах.
3: А сейчас вы услышите комментарий Саши Казанцевой, активистки, феминистки, квир-просветительницы, открытой лесбиянки, которая была организаторкой и соорганизаторкой в двух дискуссиях на Берлинской книжной ярмарке в этом году.
4: Привет, меня зовут Саша Казанцева, я секс-просветительница, ЛГБТК-активистка и блогерка. Я написала добрый учебник по секс-просвету, который называется «Сам секс». В России эта книжка была бестселлером, но сейчас запрещена. Но в Евросоюзе она продается, в разных магазинах и на Берлинской книжной ярмарке тоже была. В прошлом году вела лекцию «Почему государство борется с секс-просветом?». Лекция эта связана вот с моей книжкой «Сам секс» с одной стороны, а с другой стороны с новой книжкой, которую я пишу. Она о том, как Кремль спонсирует и вкладывается в анти-ЛГБТК-кампании по всему миру. А в этом году я решила, что лекция — это классно, но лекций так будет много. А люди все-таки приходят не только вот говорящие головы наши прекрасные послушать, но и друг с другом хотят пообщаться, поэтому я решила, что классно сделать такую встречу, на которой не столько я буду говорить, сколько все будут говорить друг с другом. И я сделала такую дискуссию дейтинга, секса и эмиграции, потому что большинство пришедших на ярмарку русскоязычных людей — это эмигранты. Ну а многие эмигранты состоят в отношениях, ходят на дейты, занимаются, в общем, сексом, поэтому всем нам было про что поговорить. А еще я участвовала

0: Лекции «Квир. Радость как сопротивление» вместе с Костей Кропоткиным, Сашей Скочеленко и еще всякими прекрасными ребятами. Но это была такая уже панельная дискуссия, где вот говорящие головы сидят. Мне кажется, за этот год про Берлинскую книжную ярмарку больше узнала разных людей из разных кругов. Не только околокнижных. И не только, скажем так, таких журналистско-либеральных, назовем их так. Потому что, как мне показалось, у многих сложилось ощущение, что Берлинская книжная ярмарка — это какое-то такое серьезное, взрослое такое мероприятие, которое делается на большие какие-то баблища и делается большой командой. Но на самом деле это низовая инициатива, по сути, которую делает во многом замечательная Оля и небольшая команда волонтеров. И делают они, конечно, все это совершенно без денег. И то, что ребятам просто через знакомство удается привлечь всяких крутых спикеров, всяких классных людей. И то, что их атакуют всякими хакерскими атаками. И то, что про них пишут всякие прекрасные СМИ. Это заслуга вот нескольких чудесных людей и их волшебных ручек, которые ходят и все это организуют. Поэтому мне кажется, что люди, которые могли с каким-то недоверием относиться к этому мероприятию как к очередному такому, знаете, съезду хороших русских в прошлом году, вот как-то в этом году отличие в том, что более разнообразная публика пришла. Потому что, ну, инициатива низовая, хорошая инициатива. И рады там разным людям. Для меня участие в ярмарке – это, конечно же, часть просветительской работы, потому что помимо той аудитории, которая уже меня читает, уже на меня где-то подписана, уже что-то знает из того, что я транслирую в этот мир, приходят люди, которыми мы бы вообще, может быть, никак бы не пересеклись в онлайне и тем более в офлайне, просто потому что вот мы объединены каким-то интересом к книгам, оказались в одном пространстве, и таким образом происходит какой-то культурный обмен между разными пузырями. А мне кажется, что обмениваться вообще нашими взглядами на мир, нашими пониманиями реальности, нашими знаниями, нашими компетенциями, нашими просто душевными вайбами между вот этими самыми пузырями разными – это круто. Для меня это была еще такая отдушина, потому что последний год я занималась тем, что пыталась добиться, чтобы Литва, в которой я живу, завела уголовное дело о том, что меня тут преследует пророссийская группа уже год. Дело они завели в итоге. Но я вот год ничем, кроме этого, не занималась. Поэтому поездка в Германию, которая еще совпала с моим таким туром по Германии, для меня была целительной. И в контексте ярмарки, возвращаясь, мне кажется, что это такое объединение через искусство, объединение через творчество, как одна из возможных точек диалога, но это любопытно, когда мы про культуру встречаемся поговорить, а не только вот про социалочку и политику. Хотя, конечно же, никакая культура без социалочки и политики невозможна. И наоборот. Но в следующей ярмарке я, скорее всего, буду участвовать, потому что вообще-то организаторы ярмарки — это тот самый чудесный магазин «Муравей», который печатают мою книжку в Евросоюзе после того, как вот как бы в России и в Казахстане, где ее тоже пытались печатать, уже все-все позапрещали, ничего нельзя. Поэтому я повязана тут некоторыми приятными возможностями присутствовать на этой ярмарке вот до упора. На ней я на следующей буду.
1: Страшная война в Украине безнаказанно продолжается. Диктатура в России еще крепка. В этой ситуации мы считаем необходимым всячески способствовать строительству длинного культурного сопротивления этим бедам и быть его частью. Это абзац из описания формата весенней ярмарки на сайте Берлин-Бебель-Плац. В 26-м году, в этом году, я был на ярмарке. И у меня, конечно, невероятно яркие впечатления. Я не могу не присоединиться к Саше Казанцевой. Соглашаюсь, что, конечно, изначально это нишевое мероприятие, и очень-очень здорово, что оно в таких условиях, в условиях продолжения большой войны, что это мероприятие было нужно и собрало такое количество консолидировавшихся вместе русскоязычных антивоенных людей. Для меня это было первое культурное публичное событие, ивент, на который я попал, где я увидел именно лично, не в социальных сетях, не в группах и в переписках, я увидел, какое количество людей, какое количество россиян, которые эмигрировали, не поддерживают преступную войну, которую ведет Владимир Путин с Украиной. Для меня, как для человека, приехавшего сюда в безопасный мир из России, спасительным кажется вообще понимание, осознание, какая толпа, какое огромное на самом деле количество людей обладает здравым смыслом и не поддерживает происходящее. Долгое время из-за того, что я жил в России, для меня невозможно было увидеть, понять, как много людей на самом деле сходится со мной в том, что есть зло, что есть нормальность, что есть добро. Для меня облегчающим было увидеть наконец-то в жизни, увидеть наконец-то своими глазами все то количество, на самом деле, зачастую абсолютно потрясающих людей, абсолютно потрясающих организаторов, волонтеров, редакторов, читателей, издателей. Я был в первую очередь еще даже не поняв масштаб всех мероприятий, всех чтений, всех дискуссий, которые будут проходить. Я был в первую очередь поражен тем, что я увидел такое большое количество людей. Я сам принимал участие в Берлинской ярмарке в этом году. Я был на стенде с Дмитрием Кузьминым от издательства «Литература без границ», которое постепенно переняло на себя программу московского издательства «Аркуриск». И у меня была возможность все три дня наблюдать непосредственно по часам от открытия до закрытия, как постепенно люди приходили, ближе к середине дня это уже были не отдельные группки людей, ходящие от стенда к стенду, это уже были толпы, и было заметно, как тяжело иногда людям бывало пройти через узкие проходы с учетом всей толпы вокруг. Кроме того, все три дня на мероприятии, на ярмарке были разнообразные представители медиа. Была и съемка, и интервью, и в дальнейшем, как я узнал, многие издательства новостные, в том числе и Deutsche Welle на русском, опубликовали новости о Берлинской книжной ярмарке русскоязычной литературы. Это действительно было мероприятие большого охвата, большого масштаба. И как мы обсуждали с Ольгой Чесноковой, действительно в последние годы, чем тяжелее становится ситуация в России, тем больше мы можем утверждать, что основной издатель сейчас — это все-таки издатель за рубежом. Для меня чудовищно понимать, что по сей день цензура такого уровня, цензура преступная, цензура, которая запрещает людям в первую очередь не просто что-то читать. Это цензура, которая разъединяет людей, разобщает людей. Это цензура, цель которой в первую очередь это идеологически разрушить возможную даже близость людей, возможное распространение знания, возможное распространение инакомыслия. В трагедии Генриха Гейне «Альманзор» сказано: «Это была лишь прелюдия. Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». Так Генрих Гейне высказался о сожжении книг в 1933 году в нацистской Германии, которое происходило на площади Бебельплац. Около 20 тысяч книг были сожжены 10 мая 1933 года, показательно на площади. Сжигали книги врагов немецкого духа – Брехта и Фрейда, Ремарка, Маннов, Гашека, Тухольского и Кенцнера, Бабеля, Зощенко, Эйнштейна, самого Гейна. И, конечно, задача ярмарки – это не просто сохранить доступ к литературе, как я считаю, это о коммуникации между людьми, это способность, как правильно заметила опять же Саша Казанцева, это способность выстраивать такого рода диалог, который затрагивает разные группы людей, разных спикеров, разные мнения встречаются в этом информационном поле. И никакое прогрессивное общество, построенное на уважении к личности и к человеку, мне отдельно было важно, как квир-человеку, и очень приятно

0: моей голове начал выстраиваться только когда я переехал сюда, в Германию. Я невероятно благодарен вообще тому, что у меня появилась такая возможность побывать на этой ярмарке, увидеть все это действительно сообщество в жизни. Это абсолютно потрясающий опыт, это понимание, что ты не одинок в самом таком глобальном смысле. Очень часто, еще будучи в России, я думал, что вокруг меня практически нет антивоенных россиян. Мне казалось, что нас так мало, и что людей, которые действительно понимают весь кошмар происходящего, настолько небольшое количество, и все мы так загнаны в угол, что этих людей практически нет. И каким же глотком свежего воздуха для меня было оказаться среди всех этих людей, которые разделяют мои ценности. Отдельно меня впечатлило, сколько контента было для детей. В том числе мы говорим не только о сугубо детских книгах, но и о книгах по психологии эмиграции, по психологии интеграции, именно интеграции ребенка в какое-то новое сообщество. Это книги по билингвизму, так как многие семьи, которые уехали с детьми, оказываются в ситуации, когда их дети в доме говорят на одном языке, а в школе, в детском саду говорят на другом языке, на языке страны, куда они приехали. И, конечно, неудивительно, что многие дети вырастают в ситуации билингвизма. Очень классно понимать, что этот контекст, этот новый специфический контекст русскоязычных иммигрантов в таком большом количестве, он в том числе анализируется и для детей. Наверное, чуткость к детям и к детским потребностям — это также для меня одна из черт общества о человеке, общества для человека. Это то, чего очень не хватает в России. И, конечно, это не может не воодушевлять меня, что нынешнее поколение взрослых, нынешнее поколение родителей — это люди, которые эмигрировали, соответственно. Это поколение людей, которые учатся по-другому, которые учатся избавляться от старых паттернов. И несмотря на то, что с берлинской ярмарки уже прошло некоторое время, мои впечатления по-прежнему очень яркие. Это было абсолютно стоящее того, чтобы там побывать, события. Это действительно большой размах, и это колоссальная эмоциональная поддержка, особенно в такие тяжелые, мрачные времена. Было бы, конечно, очень здорово побывать на ярмарке в следующем году и увидеть замечательных героев нашей программы снова, других деятелей культуры, литературы, активизма и замечательных читателей. Я крайне рекомендую всем тем, кто не побывал за эти 2 года на ярмарке «Берлин-Бебельплац», обязательно-обязательно приезжать в Берлин на ярмарку в 2027 году. Да, друзья, конечно, невозможно не поделиться настолько яркими впечатлениями от такого классного мероприятия. В 2026 году в ярмарке приняло участие 25 книжных издательств и 15 журнальных издательств. Это были разные издательства, как издательства, которые фокусируются больше на публицистике, так и издательства, которые, например, издают только поэзию. Это были издательства, в том числе Freedom Letters, самое большое русскоязычное зарубежное издательство, издательство Медуза, там издат Project, издательство Мемориал и многие-многие другие. Все эти 25 мне не перечислить, но сегодня у нас в программе выступит со своим комментарием Любовь Мачина, руководительница издательства Fresh Verlag. Fresh Verlag — это издательство с ценностями гуманизма и свободы слова, издающее книги для взрослых и детей, стихи, прозу, фикшн и нон-фикшн.
1: Добрый день! Я с большим удовольствием вернусь к воспоминаниям о Берлинской книжной ярмарке, которая прошла в начале мая. Участие в этой ярмарке уже становится у нас корпоративным стандартом. Издатели в целом живут от ярмарки до ярмарки. У нас осенью Прага, естественно, Франкфурт, зимой Париж, а весной вот Берлин. Сразу хочу сказать, что у меня есть с чем сравнить. В прошлом году наше издательство Fresh Verlag тоже участвовало в первой берлинской ярмарке. И поклон организаторам за прогресс, за шаг вперед.

0: И прошлая эта ярмарка уже была интересной и полезной, а в этом году все было организовано четче и лучше и удобнее. Во-первых, место. Здание Кунстшуле, художественной школы, очень атмосферное. Ярмарка у нас проходила среди гипсов, чучел и студенческих работ. Это настраивало на правильный эстетический лад. Там было несколько залов, хватало места и для выступлений авторов, и для торговли, и для автограф-сессий. И в этом году вход стал бесплатным для посетителей, и на потоке посетителей это, конечно, сказалось очень заметно. А нам того и надо. Потому что помимо продаж книг, само общение с читателями на стенде – это огромный приток энергии. Очень важная обратная связь, ради которой все и делается. Ну и в какие-то моменты забываешь о работе и сам превращаешься просто в восторженного читателя, слушателя. Например, когда Дмитрий Веденяпин рассказывал о Ходосевиче или Анна Глазова о разысканиях одной собаки Франца Кафки в своем переводе. Или когда читает свои стихи Михаил Немцев. Ты и правда как будто оказываешься в каком-то ином пространстве, ином измерении на время. Еще для нас, как для издательства, очень важно внимание прессы, в том числе европейской, немецкоязычной, англоязычной прессы. И опять же, спасибо организаторам, что они работают над привлечением прессы на ярмарку. Важно, что иногда туда приходят европейские слависты, европейские издатели и литературные агенты. Потому что не так интересно замыкаться в рамках русскоязычной диаспоры, как выходить в общее пространство европейской культуры, строить какие-то кросс-культурные мосты. Ярмарка, безусловно, помогает издательствам быть видимыми для публики, помогает нашему publicity, а это самый важный, самый больной вопрос для издателя. Найти хорошую рукопись и превратить ее в готовую книгу – это полдела или даже меньше. Сделать так, чтобы читатель о ней узнал, захотел и смог ее купить – вот главная задача со звездочкой, но это все знают. Особенно сейчас, когда большая часть потенциальной аудитории в России – за подобием нового железного занавеса, другая часть рассеяна по миру. Информирование читателя об издательстве и его новых книгах – это ключевой момент. Поэтому к ярмаркам мы всегда готовим интересные новинки. В прошлом году в Берлине это была, например, «Светотень», перевод книги Даниэля Кельмана. В этом две книги о российских немцах. Одна художественная Ольги Хорн, другая – исторический нонфикшн Александра Макеева. Важно информирование, кстати, не только читателей, но и авторов, которые либо находятся в России и ищут возможность свободного высказывания без цензуры, либо уже имеют такую возможность, находясь за пределами страны, и ищут издателя для своих работ. Для них издательство, подобное нашему, это находка. Тут, кстати, возникает большой соблазн сказать, что основной российский издатель сейчас – это издатель за пределами России, в эмиграции, наш новый самиздат. Но это, пожалуй, все же было бы слишком эгоцентрично и несправедливо по отношению к коллегам, остающимся в России. Мы, конечно, пользуемся неограниченной свободой высказывания, это верно. Но и оставшиеся продолжают делать большую работу и выпускать, кстати, довольно смелые книги. Особенно в небольших нишевых издательствах, которым и без цензуры живется непросто. В общем, возвращаясь к теме Берлинской ярмарки, хочу сказать, что дело это важное, нужное. В следующих ярмарках мы, безусловно, будем участвовать и готовить к ним свои новинки. И, кстати, ярмарка не ограничивает свою деятельность этими несколькими днями в мае, а в течение года та же команда проводит различные книжные презентации, встречи, которые заслуживают внимания публики. Большое вам спасибо за время в эфире. Всего доброго.
1: Сейчас прозвучал комментарий Любови Мачиной из издательства Fresh Verlag. Вообще, особенно хорошо сработала консолидация литературной общественности на книжной ярмарке в Берлине. Это невероятное количество очень разнообразных мероприятий, выступлений, чтений, презентаций от разных переводчиков, поэтов, писателей и писательниц. Среди всех мероприятий, которые были, даже прозвучал мини-концерт на гитаре одного из участников программы. Кроме того, некоторые журналы отмечали круглую дату такие как журнал «Воздух», которому исполнилось 20 лет, и посвященные этому чтение и презентация проходили в одном из залов книжной ярмарки. Но основным, наверное, мероприятием, которое объединило большую часть поэтов и переводчиков, это были большие чтения, которые в этом году, в отличие от прошлого года, были представлены не одним днем, а разными двумя мероприятиями. Два дня было уделено на чтения поэтические и отдельный день на переводческие чтения. Это было невероятно интересно наблюдать. Очень повезло, что некоторые из мероприятий проходили в том же зале, где был расположен стенд «Литература без границ», и мне удалось послушать некоторые чтения. Кроме того, проходил отдельный вечер чтений Ленор Горалик и презентации ее последней новой книги «Приходят мертвые».

чем говорит, что в этом году была отдельная переводческая акция? То есть какая вырисовывается картина из того, что прозвучало? Насколько вообще работа переводчиков поэзии сейчас обусловлена на сегодняшний

Сейчас прозвучало интервью с Алёшей Прокопьевым, поэтом и переводчиком, который был одним из организаторов поэтического фестиваля в этом году. На этом наш разговор о ярмарке подходит к концу. Я хотел бы выразить благодарность как от себя, так и от других участников и слушателей, которые, я уверен, присоединятся ко мне в этом. Благодарность организаторам, благодарность Ольге Чесноковой, а также замечательной команде волонтеров и организаторов, которые сделали это мероприятие возможным, благодаря которым у нас у всех был повод приехать в Берлин в эти замечательные теплые майские деньки начала мая, благодаря которым все состоялось и, как хочется надеяться, состоится еще в следующем году. Уже в этом году вы можете посмотреть на сайте Берлин, Бебельплац. Вы можете перейти в социальные сети и посмотреть записи уже прошедших дискуссий и обсуждений. Поверьте, там есть что посмотреть, особенно если вы не посещали ни одну из дискуссий или если вам хочется послушать что-то конкретное, то также благодаря стараниям организаторов есть материалы, есть записи. Это было мероприятие, которое дало мне лично надежду. Это мероприятие, где я увидел, каким может быть действительно нормальный мир. Не мир-перевертыш, который сейчас устраивают в изолированной, по сути, России, а мир, в котором русскоязычные люди могут принимать других квир-людей. Мир, в котором будет безопасно. Мир, в котором людей действительно интересует культура, литература, искусство, выражение своих чувств через искусство. Я чувствую огромную благодарность за возможность быть причастным. Я благодарю людей, которые сделали этот эфир возможным, наших гостей, а также замечательную Викторию Балон, которая помогала в составлении этого выпуска. Спасибо вам большое, дорогие слушатели. В одной из наших следующих передач вы услышите более подробный разговор с Алёшей Прокопьевым о полном собрании переводов Георга Тракля. А сейчас, в завершении нашей передачи, вы услышите две композиции группы «Шорт Парис». Группа «Шорт Парис» была основана Николаем Камягиным в 2013 году. С тех пор многие их песни стали действительно популярными, в том числе благодаря интересным текстам и ярким образам, в которых явно прослеживается осуждение текущей российской политики. Николай Камягин трагически скончался в феврале 2026 года, однако творчество этой группы продолжает жить. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего прослушивания.